0: С утра, в обед и вечером. УФМ.
1: Take it easy, cause there's no stress.

0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Время сходит с ума, опять одна до дна.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Производство уникальных электропоездов запускается в Свердловской области. Ряд опытных узлов, агрегатов уже изготовлен. До конца этого года начнется сборка первого состава, сообщил глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на пленарной сессии в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2026». Пилотный маршрут соединит Москву и Санкт-Петербург. Для строительства магистрали сформирован крупный заказ на внутреннем рынке на рельсовую продукцию, арматуру, мостовую сталь и стальные канаты. Общим объемом свыше 1 миллиона тонн, сказал Мишустин. Инвестиции в проект составят порядка 40 миллиардов рублей. Планируется производство 43 восьмивагонных электропоездов. Каждый состав будет способен развивать скорость до 400 км в час и перевозить более 450 пассажиров. Федеральная антимонопольная служба России выявила на топливном рынке Подмосковья картельный сговор между несколькими независимыми продавцами и возбудила дела, следует из сообщения службы. Одновременно Оренбургская УФАС России выявила в действиях трех независимых мелкооптовых продавцов дизельного топлива признаки нарушения законодательства. Кроме того, Саратовская УФАС России выдала предупреждение одной из компаний, которая с двумя другими организациями занимали доминирующее положение на рынке бензина Энгельсского района. По мнению ФАС, это может быть экономически необоснованно и привести к ущемлению интересов потребителей. В стране может появиться единая федеральная выплата для супругов, проживающих в официальном браке 50%.

0: лет и более. С таким предложением первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась к главе Минтруда Антону Котякову, сообщили РИА Новости со ссылкой на документ. Сумма выплаты должна составлять не менее 20 тысяч рублей с последующей индексацией. Считаем, что долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений, отмечается в обращении депутата. В ряде регионов такие выплаты уже существуют, отметила Татьяна Буцкая. Теперь единый подход предлагается закрепить на федеральном уровне. Сейчас размер выплаты за долгий брак зависит от региона проживания пары. Так, например, в Москве на 50 лет совместной жизни выплачивают 29 650 рублей. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: УФМ 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники: электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач, инженер оперативно-диспетчерской службы, водитель автомобиля, электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4, телефон 8-861-35-9-13-37.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
8: Качество, проверенное временем.
7: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
1: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск. Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
5: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107 и 9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В районной администрации прошло планерное совещание. Начали с наград. Депутат ЗАГС Собрания Владимир Зюзин вручил памятные знаки активистам ТОС. А медаль 50 лет БАМу получила Галина Горбашова. Благодарности за тушение пожара 6 июня вручили отличившимся сотрудникам. На совещании обсудили ключевые темы. Ключи от жилья в ближайшее время получат дети-сироты. Продолжаются рейды по амброзии. Аграрии приступили к уборке пшеницы. Также анонсированы праздники к Дню семьи и к Дню молодежи. И спортивная гонка.

0: То есть наши баскетболисты на Кубке Губернатора 3 на 3 взяли 4 награды, в том числе золото у девушек 2012-2014 годов. Внимание любителей футбола: на стадионе станицы Воронежской гремели финальные матчи всекубанского турнира на Кубок Губернатора. Играли самые юные ребята 15-16 годов рождения. Схватка была жаркой. 4 команды, 2 зоны и всего 3 призовых места. Чемпионами стали футболисты Воронежского поселения. Вторыми – Усть-Лабинск, третьими – Ладожская. С 15 по 17 июля наши победители поедут в Кропоткин на зональный этап. Держим кулаки за наших. Команда города желает парням уверенной игры и звонких голов. Замглавы Татьяна Супрунова вручила нагрудный знак 85 лет битвы за Москву нашему ветерану Кондаковой Юлии Кирилловне. Этой высокой награды Юлия Кирилловна удостоена в знак признания ее вклада в оборону Москвы в годы Великой Отечественной войны. С мая 43 года по май 45 года Юлия Кирилловна работала врачом, спасая жизни советских солдат и самоотверженно исполняя свой профессиональный долг. От всей души поздравляем Юлию Кирилловну с заслуженной наградой. Желаем ей крепкого здоровья, благополучия и душевного тепла. Низкий поклон за мужество, самоотверженность и бесценный вклад в великую победу. Летние каникулы продолжаются, а значит, городские досуговые площадки работают по расписанию. Игры, эстафеты и конкурсы для детей и подростков проходят с 5 до 8 вечера с понедельника по пятницу. И так до самого конца августа. Адреса, где можно шумно и весело провести время: Красная 295, Чкалова 181, комплексные площадки на Краснофорштадтской и на Пушкина 71, а также Центральная улица, территория городского парка на Советской 56, парковая зона озера Копытца и пересечение Продольной с Первомайской. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Реклама на ОФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1. Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
3: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
4: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
6: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
8: Ты чего такой задумчивый весь день?
9: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
8: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Они так здорово бродят по улицам. Влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными. Свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на UFM.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3, 8-918-0807-3. АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Большом зале районной администрации состоялось планерное совещание с заместителями главы и начальниками отделов. Начали совещание с торжественной церемонии награждения. Депутат ЗСК Владимир Зюзин вручил памятные знаки ЗАГС Собрания Краснодарского края за активное участие в территориальном общественном самоуправлении жителям района, внесшим значительный вклад в развитие ТОС. Также медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали» была вручена Галине Ивановне Горбашовой. Кроме того, за высокий профессионализм, оперативность, мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром на территории Услабинска 6 июня, ряд сотрудников был отмечен благодарственными письмами. В ходе совещания рассмотрели ряд актуальных вопросов. В ближайшее время детям-сиротам будут вручены ключи от жилых домов, приобретенных за счет средств федерального бюджета. Продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению очагов произрастания амброзии. 8 июля в 6 вечера в городском парке состоится праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. 11 июля в 17:00 в парке озера Копытце пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи. На территории района началась уборочная кампания. Аграрии приступили к уборке пшеницы. Отдельно отметили успехи наших спортсменов. На прошлой неделе команда района достойно выступила на Кубке губернатора Краснодарского края по баскетболу 3-3, завоевав 4 призовых места. В летние каникулы продолжают действовать площадки для детей и подростков. Молодежь креативно подошла к организации отдыха, для ребят устраивают конкурсы, веселые старты и игровые мероприятия. Занятия проходят по следующим адресам: улица Красная, 295, Чкалова, 181, Краснофортштадтская, 1, комплексная спортивная площадка, Советская, 56, территория городского парка, парковая зона озера Копытце, Пушкина, 71, комплексная спортивная площадка и Продольная на пересечении с улицы Первомайской. Время работы площадок с 17 до 20:00 с понедельника по пятницу. Летние досуговые площадки будут работать до конца августа. 60 школьников Услабинского района стали участниками профильной образовательной смены «Вольное агродело», организованной фондом «Вольное дело Юг», где знакомятся с современными профессиями агропромышленного комплекса. Одним из ключевых партнеров программы выступает группа компании «Прогресс Агро», предоставляя участникам возможность увидеть работу высокотехнологичных производств внутри. В рамках образовательной смены школьники посетили завод «Агротехполимер». Во время экскурсии ребята познакомились с полным циклом производства полипропиленовой упаковки от поступления сырья до выпуска готовой продукции. Участникам показали автоматизированные производственные линии, системы контроля качества и цифрового мониторинга технологических процессов, а также рассказали о перспективных направлениях развития предприятия, включая выпуск пластика для 3D-печати. Профильная смена «Вольное агродело» объединяет школьников, которые уже сегодня интересуются инженерией, экономикой, технологиями и аграрными профессиями. Практические занятия образовательной экспедиции помогают участникам лучше понять специфику отрасли и сделать осознанный выбор будущей профессии. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по

0: Материалом пресс-службы из Слабинского района в студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ. Радио УФМ. 107.9 FM.

0: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
2: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: радио.
1: Радио УФМ.
0: Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
5: Обои. В магазине «Обои Центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 4575 444.
8: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: дома на UFM.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
2: Качество, проверенное временем.
1: Усть-Лабинск, Коминтерна, 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: «Мужской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В районной администрации прошло планерное совещание. Начали с наград. Депутат ЗАГС Собрания Владимир Зюзин вручил памятные знаки активистам ТОС. А медаль 50 лет БАМу получила Галина Горбашова. Благодарности за тушение пожара 6 июня вручили отличившимся сотрудникам. На совещании обсудили ключевые темы. Ключи от жилья в ближайшее время получат дети-сироты. Продолжаются рейды по амброзии. Аграрии приступили к уборке пшеницы. Также анонсированы праздники к Дню семьи и к Дню молодежи. И спортивная гордость. Наши баскетболисты на Кубке губернатора 3x3 взяли 4 награды, в том числе золото у девушек 2012-2014 годов. Внимание любителей футбола. На стадионе станицы Воронежской гремели финальные матчи всекубанского турнира на Кубок губернатора. Играли самые юные ребята 15-16 годов рождения. Схватка была жаркой. 4 команды, 2 зоны и всего 3 призовых места. Чемпионами стали футболисты Воронежского поселения. Вторыми – Усть-Лабинск, третьими – Ладожская. С 15 по 17 июля наши победители поедут в Кропоткин на зональный этап. Держим кулаки за наших. Команда

0: города желает парням уверенной игры и звонких голов. Замглавы Татьяна Супрунова вручила нагрудный знак 85 лет битвы за Москву нашему ветерану Кондаковой Юлии Кирилловне. Этой высокой награды Юлия Кирилловна удостоена в знак признания ее вклада в оборону Москвы в годы Великой Отечественной войны. С мая 43 года по май 45 года Юлия Кирилловна работала врачом, спасая жизни советских солдат и самоотверженно исполняя свой профессиональный долг. От всей души поздравляем Юлию Кирилловну с заслуженной наградой. Желаем ей крепкого здоровья, благополучия и душевного тепла. Низкий поклон за мужество, самоотверженность и бесценный вклад в великую победу. Летние каникулы продолжаются, а значит, городские досуговые площадки работают по расписанию. Игры, эстафеты и конкурсы для детей и подростков проходят с 5 до 8 вечера с понедельника по пятницу. И так до самого конца августа. Адреса, где можно шумно и весело провести время: Красная 295, Чкалова 181, комплексные площадки на Краснофорштадтской и на Пушкина 71, а также Центральная улица, территория городского парка на Советской 56, парковая зона озера Копытца и пересечение Продольной с Первомайской. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Реклама на УФМ. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
5: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Услабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на OFM. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
2: Вот это реальный выбор! Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
8: A superstar.

0: УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
4: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна, 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новый рамный внедорожник S9. Пока это предсерийный образец. Его показали во время церемонии открытия нового производства кузовных деталей. Напомним, Solers S9 позиционирует как аналог Toyota Land Cruiser Prado. Это большой внедорожник на базе пикапа Solers ST9. Будут 5- и 7-местные версии. У дилеров появились живые объявления о продаже новых «Волг». На сайтах объявлений уже несколько десятков автомобилей в разных цветах и комплектациях. С учетом скидок и спецпредложений, кроссоверы К50 на базе «Джили Манджаро» предлагают от 4 миллионов рублей. Напомним, в продажу возрожденная «Волга» поступила 19 июня. «Ума» стал самой популярной маркой электромобилей в России. По данным «Автостата», в мае продали 230 машин. Все это кроссоверы «Ума-5». Таким образом, «Ума» разом занял около трети рынка новых электричек. Впрочем, большинство продаж корпоративные. Машины закупают таксопарки и сервисы каршеринга. В основном на них «Ума» и рассчитан. Гибридные кроссоверы выделяются не только большим запасом хода. Хватит на целый день езды по трассе и даже останется. Они еще и динамичнее машин с традиционным бензиновым мотором. Многие разгоняются до сотни быстрее 5 секунд. И это несмотря на немалые габариты. Подробнее о V07, CRS-M7, Voya Free, Xlantix Ed и других динамичных люксовых гибридах расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: дома на УФМ. Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30. I remember.

0: Вы слушаете радио Усть-Лабинск FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Большом зале районной администрации состоялось планерное совещание с заместителями главы и начальниками отделов. Начали совещание с торжественной церемонии награждения. Депутат ЗСК Владимир Зюзин вручил памятные знаки ЗАГС Собрания Краснодарского края за активное участие в территориальном общественном самоуправлении жителям района, внесшим значительный вклад в развитие ТОС. Также медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали» была вручена Галине Ивановне Горбашовой. Кроме того, за высокий профессионализм, оперативность, мужество и самоотверженность проявленные при ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром на территории Усть-Лабинска 6 июня, ряд сотрудников был отмечен благодарственными письмами. В ходе совещания рассмотрели ряд актуальных вопросов. В ближайшее время детям-сиротам будут вручены ключи от жилых домов, приобретенных за счет средств федерального бюджета. Продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению очагов произрастания амброзии. 8 июля в 6 вечера в городском парке состоится праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. 11 июля 17.00 в парке у озера Копытце пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи. На территории района началась уборочная кампания. Аграрии приступили к уборке пшеницы. Отдельно отметили успехи наших спортсменов. На прошлой неделе команда района достойно выступила на Кубке губернатора Краснодарского края по баскетболу 3-3, завоевав 4 призовых места. В летние каникулы продолжают действовать площадки для детей и подростков. Молодежь креативно подошла к организации отдыха, для ребят устраивают конкурсы, веселые старты и игровые мероприятия. Занятия проходят по следующим адресам: улица Красная, 295, Чкалова, 181, Краснофорштадтская, 1, комплексная спортивная площадка, Советская, 56, территория городского парка, парковая зона озера Копытце, Пушкина, 71, комплексная спортивная площадка и Продольная на пересечении с улицы Первомайской. Время работы площадок с 17 до 20.00 с понедельника по пятницу. Летние досуговые площадки будут работать до конца августа. 60 школьников Усть-Лабинского района стали участниками профильной образовательной смены «Вольное агродело», организованной фондом «Вольное дело Юг», где знакомятся с современными профессиями агропромышленного комплекса. Одним из ключевых партнеров программы выступает группа компании «Прогресс Агро», предоставляя участникам возможность увидеть работу высокотехнологичных производств внутри. В рамках образовательной смены школьники посетили завод «Агротехполимер». Во время экскурсии ребята познакомились с полным циклом производства полипропиленовой упаковки от поступления сырья до выпуска готовой продукции. Участникам показали автоматизированные производственные линии, системы контроля качества и цифрового мониторинга технологических процессов, а также рассказали о перспективных направлениях развития предприятия, включая выпуск пластика для 3D-печати. Профильная смена «Вольное агродело» объединяет школьников, которые уже сегодня интересуются инженерией, экономикой, технологиями и аграрными профессиями. Практические занятия образовательной экспедиции помогают участникам лучше понять специфику отрасли и сделать осознанный выбор будущей профессии. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: реклама на UFM.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта. Огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
6: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
7: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Гаджет
1: новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. BYD создала переносной пульт управлением автомобилем. Компания BYD – китайский многопрофильный конгломерат. Один из крупнейших мировых производителей электромобилей представила Flexible Buttons – компактный съемный контроллер, который позволяет управлять функциями автомобиля буквально одной кнопкой. Гаджет крепится в салоне при помощи магнитов и одновременно служит зарядной станцией для мобильных устройств. При необходимости его можно снять и использовать отдельно. Гаджет подключается к автомобилю по Bluetooth и открывает быстрый доступ к мультимедийной системе, климат-контролю, аудиосистеме и другим функциям без необходимости доставать смартфон. Кроме самого контроллера, BYD показала новую магнитную платформу для подключения различных умных аксессуаров. Судя по всему, компания планирует развивать собственную экосистему устройств, которые смогут взаимодействовать с автомобилем и заряжаться прямо в салоне. Первой моделью с поддержкой новой технологии станет флагманский электрический внедорожник Grand Tan. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

0: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк

0: никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ подготовлен во исполнении поручения президента России в целях поддержки семей с детьми. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%. Расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Новый закон в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении, удочерении второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. При этом критерии снижения дохода в данных случаях применяться не будет.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Мошенники отправляют водителям письма от имени госавтоинспекции с требованием оплатить штраф за нарушение ПДД, рассказал доцент университета при правительстве России Петр Щербаченко. Мошенники начали отправлять по электронной почте или в мессенджере сообщение с текстом: «Вы нарушили правила дорожного движения, ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф». Во вложении находится файл, который выглядит как официальный документ. В письме есть кнопка «Оплатить сейчас». Ссылка ведет на фальшивый сайт, который имитирует государственные или банковские ресурсы, рассказал эксперт. По его словам, в файле могут быть указаны данные жертвы, включая номер автомобиля. Если перейти по ссылке и ввести реквизиты карты, они окажутся у мошенников, предупредил Щербаченко.
0: Закрома Родины.
1: Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, отменяющий штрафы для бизнеса за задержку подачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам. Документ признает утратившей силу статью Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штрафы в размере от 300 до 500 рублей для должностных лиц за нарушение сроков подачи в налоговый орган по месту учета налоговой декларации или расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Это, согласно пояснительной записке, позволит оптимизировать расходы федерального и регионального бюджетов, снизить издержки бизнеса и сохранить количество споров, связанных с привлечением к административной ответственности в данной сфере. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Реклама на УФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
5: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка».
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
9: Качество, проверенное временем.
8: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
10: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
11: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
12: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ. Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В районной администрации прошло планерное совещание. Начали с наград. Депутат ЗАГС Собрания Владимир Зюзин вручил памятные знаки активистам ТОС. А медаль 50 лет БАМу получила Галина

0: Зрителей футбола на стадионе станицы Воронежской гремели финальные матчи всекубанского турнира на Кубок губернатора. Играли самые юные ребята 15-16 годов рождения. Схватка была жаркой. 4 команды, 2 зоны и всего 3 призовых места. Чемпионами стали футболисты воронежского поселения. Вторыми – Усть-Лабинск, третьими – Ладожская. С 15 по 17 июля наши победители поедут в Кропоткин на зональный этап. Держим кулаки за наших. Команда города желает парням уверенной игры и звонких голов. Замглавы Татьяна Супрунова вручила нагрудный знак 85 лет битвы за Москву нашему ветерану Кондаковой Юлии Кирилловне. Этой высокой награды Юлия Кирилловна удостоена в знак признания ее вклада в оборону Москвы в годы Великой Отечественной войны. С мая 43 года по май 45 года Юлия Кирилловна работала врачом, спасая жизни советских солдат и самоотверженно исполняя свой профессиональный долг. От всей души поздравляем Юлию Кирилловну с заслуженной наградой. Желаем ей крепкого здоровья, благополучия и душевного тепла. Низкий поклон за мужество, самоотверженность и бесценный вклад в великую победу. Летние каникулы продолжаются, а значит, городские досуговые площадки работают по расписанию. Игры, эстафеты и конкурсы для детей и подростков проходят с 5 до 8 вечера с понедельника по пятницу. И так до самого конца августа. Адреса, где можно шумно и весело провести время: Красная 295, Чкалова 181, комплексные площадки на Краснофорштадтской и на Пушкина 71, а также Центральная улица, территория городского парка на Советской 56, парковая зона озера Копытцы и пересечение Продольной с Первомайской. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. УФМ. Вы слушаете УФМ.

0: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
5: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Мама на UFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на UFM. 8 909 45 30 30.

0: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Большом зале районной администрации состоялось планерное совещание с заместителями главы и начальниками отделов. Начали совещание с торжественной церемонии награждения. Депутат ЗСК Владимир Зюзин вручил памятные знаки ЗАГС Собрания Краснодарского края за активное участие в территориальном общественном самоуправлении жителям района, внесшим значительный вклад в развитие ТОС. Также медаль 50 лет Байкало-Амурской магистрали была вручена Галине Ивановне Горбашовой. Кроме того, за высокий профессионализм, оперативность, мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром на территории Услабинска 6 июня, ряд сотрудников был отмечен благодарственными письмами. В ходе совещания рассмотрели ряд актуальных вопросов. В ближайшее время детям-сиротам будут вручены ключи от жилых домов, приобретенных за счет средств федерального бюджета. Продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению очагов произрастания амброзии. 8 июля в 6 вечера в городском парке состоится праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. 11 июля 17:00 в парке у озера Копытце пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи. На территории района началась уборочная кампания. Аграрии приступили к уборке пшеницы. Отдельно отметили успехи наших спортсменов. На прошлой неделе команда района достойно выступила на Кубке губернатора Краснодарского края по баскетболу 3-3, завоевав 4 призовых места. В летние каникулы продолжают действовать площадки для детей и подростков. Молодежь креативно подошла к организации отдыха, да ребят устраивают конкурсы, веселые старты и игровые мероприятия. Занятия проходят по следующим адресам: улица Красная, 295, Чкалова, 181, Краснофортштадтская, 1, комплексная спортивная площадка, Советская, 56, территория городского парка, парковая зона озера Копытце, Пушкина, 71, комплексная спортивная площадка и Продольная на пересечении с улицы Первомайской. Время работы площадок с 17 до 20:00 с понедельника по пятницу. Летние досуговые площадки будут работать до конца августа. 60 школьников Усть-Лабинского района стали участниками профильной образовательной смены «Вольное агродело», организованной фондом «Вольное дело Юг», где знакомятся с современными профессиями агропромышленного комплекса. Одним из ключевых партнеров программы выступает группа компании «Прогресс Агро», предоставляя участникам возможность увидеть работу высокотехнологичных производств внутри. В рамках образовательной смены школьники посетили завод «Агротехполимер». Во время экскурсии ребята познакомились с полным циклом производства полипропиленовой упаковки от поступления сырья до выпуска готовой продукции. Участникам показали автоматизированные производственные линии, системы контроля качества и цифрового мониторинга технологических процессов, а также рассказали о перспективных направлениях развития предприятия, включая выпуск пластика для 3D-печати. Профильная смена «Вольное агродело» объединяет школьников, которые уже сегодня интересуются инженерией, экономикой, технологиями и аграрными профессиями. Практические занятия образовательной экспедиции помогают участникам лучше понять специфику отрасли и сделать осознанный выбор будущей профессии. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918.

0: 15 45 75 444.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: UFM. Реклама на UFM.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Solers представил новый рамный внедорожник S9. Пока это предсерийный образец. Его показали во время церемонии открытия нового производства кузовных деталей. Напомним, Solers S9 позиционируют как аналог Toyota Land Cruiser Prado. Это большой внедорожник на базе пикапа Solers ST9. Будут 5- и 7-местные версии. У дилеров появились живые объявления о продаже новых «Волг». На сайтах объявлений уже несколько десятков автомобилей в разных цветах и комплектациях. С учетом скидок и спецпредложений, кроссоверы К50 на базе «Джили Манджаро» предлагают от 4 миллионов рублей. Напомним, в продажу возрожденная «Волга» поступила 19 июня. «Ума» стал самой популярной маркой электромобилей в России. По данным «Автостата», в мае продали 230 машин. Все это кроссоверы «Ума-5». Таким образом, «Ума» разом занял около трети рынка новых электричек. Впрочем, большинство продаж корпоративные. Машины закупают таксопарки и сервисы каршеринга. В основном на них «Ума» и рассчитан. Гибридные кроссоверы выделяются не только большим запасом хода. Хватит на целый день езды по трассе и даже останется. Они еще и динамичнее машин с традиционным бензиновым мотором. Многие разгоняются до сотни быстрее 5 секунд. И это несмотря на немалые габариты. Подробнее о V07, CRS-M7, Voya Free, Xlantix Ed и других динамичных люксовых гибридах расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Весь мир танцует!

0: филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Карт.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
11: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
1: Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ подготовлен во исполнении поручения президента России в целях поддержки семей с детьми. Сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%. Расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. Новый закон в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении, удочерении второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев. При этом критерии снижения дохода в данных случаях применяться не будет.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Мошенники отправляют водителям письма от имени госавтоинспекции с требованием оплатить штраф за нарушение ПДД, рассказал доцент университета при правительстве России Петр Щербаченко. Мошенники начали отправлять по электронной почте или в мессенджере сообщение с текстом: «Вы нарушили правила дорожного движения, ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф». Во вложении находится файл, который выглядит как официальный документ. В письме есть кнопка «Оплатить сейчас». Ссылка ведет на фальшивый сайт, который имитирует государственные или банковские ресурсы, рассказал эксперт. По его словам, в файле могут быть указаны данные жертвы, включая номер автомобиля. Если перейти по ссылке и ввести реквизиты карты, они окажутся у мошенников, предупредил Щербаченко.
0: Закрома Родины.
1: Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, отменяющий штрафы для бизнеса за задержку подачи налоговых деклараций и расчетов по страховым взносам. Документ признает утратившей силу статью Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штрафы в размере от 300 до 500 рублей для должностных лиц за нарушение сроков подачи в налоговый орган по месту учета налоговой декларации или расчета по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. Это, согласно пояснительной записке, позволит оптимизировать расходы федерального и регионального бюджетов, снизить издержки бизнеса и сохранить количество споров, связанных с привлечением к административной ответственности в данной сфере. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Вы слушаете радио «Усть-Лабинск».

0: реклама на UFM.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Большом зале районной администрации состоялось планерное совещание с заместителями главы и начальниками отделов. Начали совещание с торжественной церемонии награждения. Депутат ЗСК Владимир Зюзин вручил памятные знаки ЗАГС Собрания Краснодарского края за активное участие в территориальном общественном самоуправлении жителям района, внесшим значительный вклад в развитие ТОС. Также медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали» была вручена Галине Ивановне Горбашовой. Кроме того, за высокий профессионализм, оперативность, мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром на территории Услабинска 6 июня, ряд сотрудников был отмечен благодарственными письмами. В ходе совещания рассмотрели ряд актуальных вопросов. В ближайшее время детям-сиротам будут вручены ключи от жилых домов, приобретенных за счет средств федерального бюджета. Продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению очагов произрастания амброзии. 8 июля в 6 вечера в городском парке состоится праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности. 11 июля в 17:00 в парке у озера Копытце пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню молодежи. На территории района началась уборочная кампания. Аграрии приступили к уборке пшеницы. Отдельно отметили успехи наших спортсменов. На прошлой неделе команда района достойно выступила на Кубке губернатора Краснодарского края по баскетболу 3-3, завоевав 4 призовых места. В летние каникулы продолжают действовать площадки для детей и подростков. Молодежь креативно подошла к организации отдыха, для ребят устраивают конкурсы, веселые старты и игровые мероприятия. Занятия проходят по следующим адресам: улица Красная, 295, Чкалова, 181, Краснофорштадтская, 1, комплексная спортивная площадка, Советская, 56, территория городского парка, парковая зона озера Копытце, Пушкина, 71, комплексная спортивная площадка и Продольная на пересечении с улицы Первомайской. Время работы площадок с 17 до 20:00 с понедельника по пятницу.

0: перспективных направлениях развития предприятия, включая выпуск пластика для 3D-печати. Профильная смена «Вольное оградило» объединяет школьников, которые уже сегодня интересуются инженерией, экономикой, технологиями и аграрными профессиями. Практические занятия образовательной экспедиции помогают участникам лучше понять специфику отрасли и сделать осознанный выбор будущей профессии. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: реклама на ОФМ.
1: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
2: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Ой, девочки, я влюбилась. Ого. Они такие классные.
4: Обои. В магазине «Обои-центр». Усть-Лабинск, Октябрьская, 107. Второй этаж магазина «Новинка». В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна, 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: UFM.
1: Реклама на UFM.
2: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
3: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
4: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
8: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Радио УФМ. Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.

0: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30. You feel some type of way, just say

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Радио УФМ.

0: is the answer.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

старый с друзьями. Ты верил, наш мир не может быть разрушен. Приятно знать, что ты еще кому-то нужен. В разбитом зеркале твоя улыбка отражена.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Радио. Радио. УФМ.
1: Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: Радио Усть-Лабинск FM.
1: Я тебя так обидел, прости, но я не со зла. Прости, что я не видел, насколько ты влюблена. Прости, что я не рядом, прости, что не обниму. Ты провожаешь взглядом, но я опять ухожу. Прошу, не нужно слез,
2: начни твой стой.
1: Прошу, не нужно слов,
2: вряд ли я их достой.
1: Не надо оправданий.